то, что хочется твориться, не ждать, пока другие им наше дело сделают за нас. Еще вчера было рано, завтра будет поздно, надо здесь и сейчас осознать себя как класс. Конкретный анализ конкретных обстоятельств, чувство момента, а

Хочу умирать, хочу я жить, Дунай, Дунай, Дунай. Работать и мыслить, творить и любить, Дунай, Дунай.